0: А я все оправду імена валя Еліган. Там я нам Мич, мич.
1: О, сам же мисла вина, или вы, Макрегор?
0: Там уже ж на меня, сева Эмилия, мать его, Женя, Монтес, не будет идти не пей.
1: А мне то, Макрегор.
0: А не спи. Элина Макропула, шеки, не скрети.
1: Шо я же чем я?
0: Здесь это Эмилия.
1: О, черта, я кто видит?
0: Сей, не прости. Savit ihr Schätz, oi, dem sie Ferdinando wie, na, rosenem Luco, wenn das Late, ollis, du pado, osum, na, ze, ches, na, av matris, nim, sabis, et tofle. Come, infatis, Ferdinand, Macropulus, Tonus, Tematetski, o, tetsfine, fan, mater, helia, matriapulas.

0: я вас милую, шебеси малформалского.
1: Лебесить именом Акрополос.
0: Не дрожьте, милую вас, як страцать.